0: После занятия Цзуньи Политбюро ЦК созвало заседание, в котором снова было утверждено место руководителя ЦК и Красной Армии. Учитывая факт большого ущерба Красной Армии из-за серьезной ошибки у товарища Лиде в командовании и по тактике в борьбе против пятого похода, а также в битве у реки Сянцзян, в заседании было принято решение о снятии группы тройки и передаче командования Красной Армии в руки товарища Мао Цзэдуна.
1: Вы сказали Лиде. А кто такой этот Лиде?
2: Он был в командировке в Шанхай и агентом генштаба Советской Армии. Его раньше зовутся Отто Блейн. После выполнения задачи он остался в Шанхае и стал военным советником ЦК КПК по соглашению Дальневостока Коминтерна. Что же они квалифицированы? Он был командированным сельцом Коминтерна только по утверждению.
3: Он был командированным сельцом Коминтерна только по утверждению.
4: Товарищи, пожалуйста, успокойтесь. Этот вопрос мы обсудим на отдельном заседании. Состав руководящих кадров Компартии Китая.
0: Эти товарищи Лофу, Ван Цзясян, Чжоу Энлай, Мао Цзэдун и Богу.
4: Товарищ Ван Мин, у вас будут возражения?
5: 足不出户就能吃地道北京烤鸭，
6: 打个电话，快递小哥直接送到家。地地道道的北京味儿，大人孩子啊都很喜欢吃。地道北京烤鸭，直接装盘凉拌吃，当下酒菜吃，卷饼吃，户外郊游吃，烤鸭清炒，百变之法，全家人尽享美味好口福。
5: 太实惠了，我今天呢，一下子买了10只，留着慢慢的吃。今天呢，一盘是烙饼卷着吃，一盘当凉菜。
7: 怎么吃都好吃，这是享誉中外的天下美味。这是大众餐桌上的上乘佳肴，这就是京城美食代表皮脆肉嫩、纯食留香的北京烤鸭。地道北京味，正宗京城鸭。客场特价，全国惠民推广。现在电话下单不用排长队，不用花时间，就像叫外卖一样方便，大食秘制，真空包装。对，您没听错，原价198元的地道北京烤鸭，现在打起电话惠民价49.9元。 等等，这还没完，返一次性订购2只烤鸭，再额外送您1只北京烤鸭。比进店买的便宜，比网上买的放心。不用担心，赶快下单，货到再付款。如果不满意，马上就退换。本档仅限500份，电话打晚了就真的没有了。
8: 无论是国内还是国外的游客，这到了北京啊，一定要尝尝正宗的北京烤鸭。哪怕是本地人呢，到了饭店也要点烤鸭来解馋。那今天呢，我就带大家一起到这家烤鸭店来一探究竟。
9: 我每个周末都在家人来这家店吃烤鸭，太好吃了。
6: 小朋友好吃吗？
10: 太好吃了，这家烤鸭肥瘦相间，我家孩子特别喜欢吃，
11: 剔脆里嫩，味道纯正。
6: 大爷，这味道怎么样？
10: 特别好，来北京啊。
6: 不吃这地道的北京烤鸭，都灯一白来了。你刚才颜色焦红焦红的，看着就流口水。
12: 烤鸭味道非常好，没人不腻，口齿留香，吃一口还想再吃第二口。哦，
13: 有个明星曾经说过啊，请客吃饭找饭店哪家人多，咱去哪儿吃北京烤鸭呀也不例外。大家看啊，这店内是座无虚席呀，而且呢，在门口呢还有很多的顾客在排着队。这家烤鸭味道怎么样啊？
14: 哎呀，很好吃啊，这是他大师啊祖传。
7: 秘方配置的，在其他家吃到这么地道北京味儿，
13: 我就是排再长的队，我也要吃到这家正宗的北京烤鸭。
7: 祖传配方，大师秘制，地道北京味，正宗京城鸭，皮脆肉嫩，纯齿留香，看着直流口水，吃后终身难忘。孩子爱吃，老人喜欢，这就是地道北京烤鸭的神奇魅力。地道北京味，正宗京城鸭，客场特价，全国惠民推广，现在电话下单不用排长队。 不用花时间，就像叫外卖一样方便，大食秘制，真空包装。对，您没听错，原价198元的地道北京烤鸭，现在打起电话，惠民价49.9元一只。等等，这还没完，返一次性订购2只烤鸭，再。